А я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский волк. За что сижу, поистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. А я сижу в Турханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах вы сходу сознавались, это вам шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили и себе. А я сижу

это все, конечно, понимаем, как обострение классовой борьбы. Тогда что снег, там машкара над нами, или в тайге с утра и до утра, и здесь из искры разводили пламя.

чужие ура, папироски. Тут то, как умеет, неважно, увидит вас хоть особая рота, особой почет нас сопрет.